Господине Отце нашим, блаженнейший митрополит Онуфрий, Господине нашим, высокопреосвященнейший митрополит Феодорий, честным пресвитерстве о Христе диаконстве, о всем прищ...

0: славы, живущему иудеи братья, ежели сотвориша, пославши бы в карце, рукою варнавлею и славою.
1: Мертвечно.

во время оно приди Иисус во град Самарийский, глаголем и сихар, близ весе юже до диаков Иосифу, сыну своему, бежит у источник Яковль, и суже тружся от пути, сидяши так оно источнице, беже яко час шестый. Прийде жена отца Марии почерпати воду, глаголо Иисус, дашь не пити. Ученицы бо Его отшли в Яхово град, добрашно купят. Глаголом жена самарянина, как ты же довеси от меня пить, и просишь же жены самарянине сущей, не прикасается вося жидове самаряне. Отвечай Иисус и рече ей, аще бы ты видела, дар был Божий, и кто есть глаголей ты, дашь не пити. Ты бы просила у него, и дал бы ты воду живу. Глагола ему жена, Господи, не почерпала имиши, и студенец есть глубокий, откуда оба имиши воду живу. И да ты более еси отца нашу Якова, еже даде нам студенец сей, и то из него пить, и сынове его, и скоти его. Отвечай Иисус и рече ей, всяк пияет воды сия, вжаждится паки, а иже пиет от воды, иже аз дам ему, не вжаждится вовеки. Но вода, иже аз дам ему, будет в нем источник воды, текой живот вечный. Глагола к нему жена, Господи, дашь мне сию воду, да не жажду, не прихожду сему почерпати. Глагола ей Иисус, иди, пригласи мужа твоего, и прийди сему. Отвеща жена рече ему, не имам мужа. Глагола ей Иисус, добре рече, яко мужа не имам. Пять бо мужа имела еси, и ныне и кожи имаши нести муж. Сего истину рекла еси. Глагола ему жена, Господи, вижду, яко пророк еси ты. Отцы наши в горе сей поклонишеся, и вы глаголите, якого Иерусалим их есть место, иди же кланитеся, подобает. Глагола ей Иисус, жено, веру ми и ми, яко гряде час, егда не в горе сей, не во Иерусалим лих поклониться Отцу. Вы кланитеся, Его же не висте, мы кланяемся, Его же пемы, яко спасение от иудеев есть. Но гряде час и ныне есть, и когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и истиною, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему Духом и истиною, достоит кланятися. Глагола Ему жена, вем яко Мессия приедет, глаголем и Христос, и когда Той приедет, воздействует нам вся. Глагола ей Иисус, аз гесть глаголей с тобою. И тогда приедоши ученицы и учуздяхуся, якоже с женою глаголоше, никто же бориче, чисто ищеше, или что глаголеше с нею. Остави же водона свой жена, и иди во град, и глагола человеком, придите и видите человека, и же рече меся, или косотворих, и да то есть Христос. И зидоша же из града, и грядуха к нему, между же сим моляху его ученицы и глаголюще, рави яшть, он же речее, аз брашно имам ясти, его же вы не висте, глаголах уже ученицы к себе, и да кто принесе ему ясти, глагол им Иисус, мое брашно есть, да сотворю волю пославшего меня, совершу дело его. Не выли глаголите, яко еще 4 месяца суть, и жатва приедет. Все глаголю вам, возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже. И жня мзду приемлет и собирает плод живот вечный, да сие вкупе радуется и жняй. О зем, бо слово есть истинное, яко ин есть сие, и ин есть жняй. А спослах вы жати,
«Іді же бе не трудистеся, і не трудішеся, і ви в труд їх мені досте. Одрада же того мнозі вірувавши вонят самарян, за слово же не свідітельствующія, яко речемі вся Єліка сотворих, і гдаже прийдоше к нему самаряне маляху його, дабы прибыл у них, і прибыст тут 2 дні». И много паче веровавши за слово Его, жени же глаголаху, яко не к тому за твою беседу веру,

приди Иисус во Отечествие Свое, и учаше народы на сонмище их, яко дивитеся ими глаголоти откуду, сему премудрости я и силы, не сей есть, кто нов сын, не матери его нарицается Мария.

Еще молимся, Господине, Отце нашим, блаженнейшим митрополитену, при Господине нашим, высокопреосвященнейшим,

Владимира, блаженнейшие дарвы Николая, митрополита Николая Американского, и упокоение архимандрита Иова, поеже проститися и всякому.

И воинов на поле брани убиенных за верю Отечество Христе Боже наш, и Тебе славу восцеляем все безначальный Твоим Отцем, все святым благим и животворящим Твоим

0: Господи,
1: пим. Господи, помилуй.
0: Верни лошенных, помолимся, да Господь помилуй.

0: Владычицы нашей, Богородицы и Преснодивы Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай нам.

Блаженнейшого митрополита Киевской всея Украины, Свято-Успенский, Киево-Печерский, Лавры, Священного Архимандрита, Господина нашего Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Букачевского и Ужгородского, и жударуй святым Твоим Церквам, в мире целый, честный, здравый,

Всяк дар совершенствующийся к ней Тебе со свитов, и Тебе славу и благодарение поклонение воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу на ней пресно.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышит за вас молитвы наши молитвы. Помилуй Ты рабов Твоих, митрополита, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии долгоденствии. Рецем си, Господи, услыши.

и всех предстоящих молящихся, и сохрани, Господи, всем предстоящим молящимся именинницы нашей, матушки Ксении, в честь 50 лет.

воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти своей матери, святый ставный севальник апостол, святителя Яна, Златоустого, святого пророка и Симеона, брата Господнего, святые мученицы Фоцинии, как же память совершаем. Святый праведник Бог Отец, якому не сих святых помилует и спасет нас, як у булах и чоловіка любиться. Христос воскресе!